Стоя, лежит, как они спят. Стоя, лежит, как они спят. Стоя, лежит, как они спят.